0: 占中国外贸总额的 8%， 区域经济合作成果丰硕。中国和吉尔吉斯斯坦的经贸合作近年来保持稳中有进发展态势，中国长期保持吉尔吉斯斯坦第一大贸易伙伴地位。今年以来，中国新三样机电产品对吉出口快速增长，中国还是吉尔吉斯斯坦第一大外资来源国。截至今年七月底，中国对吉全行业直接投资超过20亿美元。上海合作组织成立25年来，中国方案不断促进上合组织拓展双多边合作领域，携手推动地区繁荣发展。中吉乌铁路建设工程于2024年12月正式启动，这条铁路连通中国、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦三国，建成后将成为贯通中亚、辐射整个亚欧大陆的交通动脉。这条铁路也已成为上海合作组织成员国之间高质量合作的又一例证。总台报道员日前深入吉尔吉斯斯坦段高山桥隧建设现场，我们来看报道。
1: 中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内线路全长304.84公里，新建29座隧道、50座桥梁，桥梁和隧道总长占全线近40%。在天山环抱的吉尔吉斯斯坦马克马尔附近，一座换装站将拔地而起。在这里，集装箱要称重、分拣、编组。
2: 31 опора и свыше километра пути. Это самый длинный железнодорожный мост в рамках проекта Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Здесь будут проходить не только грузовые, но и пассажирские поезда.
3: 马克马尔站建成以后，将连通中国和中亚的铁路网络，有效地降低货物运输的成本。
1: 吉尔吉斯斯坦境内总共要建20座车站，其中一座有9古道的火车站站址已经在吉尔吉斯斯坦第三大城市马纳斯市开始平整作业。
2: Вот здесь хорошо чувствуется как раз таки кооперация трех стран, да, потому что и кыргызы на площадке, и узбеки, и китайцы.
4: Вот в чем уникальность, в том, что наши узбекские коллеги, китайские коллеги и наши кыргызские вот местные жители вместе работаем дружно, как дружная семья, никаких проблем нету.
5: Я впервые работаю в такой масштабной работе.Это просто огромное. Я хочу, ну, после того, как достроить эти мосты, съездить в Китай, там уже дальше развиваться, сотрудничать с китайцами.
1: 吉尔吉斯斯坦约90%的国土都是山地，海拔从700米到4000米不等，给项目施工带来挑战。从中国运来的3B凿岩台车，大大加快了钻透岩层的速度。
6: По сборной среде этот туннель пролезают на 13 километров. Его протяженность и есть главная сложность объекта. Технике предстоит столкнуться сразу с несколькими видами горных пород, от известняка и песчаника до алевролита.
7: Мы 有效提升我们隧道施工功效，实现五级危岩由进度指标50米提升到75米每月。
1: 项目建设过程中注重生态保护，线路规划绕开了国家公园和其他生态脆弱区，最大限度保护了原始地貌。中吉乌铁路项目运行后，过境吉尔吉斯斯坦的物流通道将缩短约900公里，过境运输能力将大幅提升。
8: Если взять, какая выгода для Кыргызстана, то она имеет большое значение. Мы уже будем иметь связь через железную дорогу в Китай, Среднюю Азию, Ближний Восток и в Европу.
0: 这里是正在直播的中国新闻。因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡失联。今天上午，西藏吉隆826泥石流灾害新闻发布会在吉隆镇举行。发布会现场，全体起立，向在吉隆泥石流灾害中遇难的人员默哀。发布会上介绍了抢险救援的最新进展、失联人员核查核实、群众安置等相关情况。
9: 8月26日上午，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成我区日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡失联。截至29日18时，灾害造成16人遇难，五百。

0: 这里是吉尔吉斯斯坦。当第一缕阳光洒在天山山脉上时，马拉特·楚克巴耶夫已经驾车出发。对马拉特来说，沿着这条已经非常熟悉的山间公路，他正通往自己职业生涯的新领域。这一切源于一座光伏电站在2025年12月投入运营。詹泰光伏电站位于吉尔吉斯斯坦北部楚河州克明区。现在，马拉特是电站的一名技术人员。这座电站是中国和吉尔吉斯斯坦联合项目。作为投资建设方，中方公司直接参与电站的建设和运营。
1: Площадь солнечного парка хорошо видна с высоты 230 гектаров. Здесь одновременно вырабатывают электроэнергию 193 тысячи вот таких вот панелей. Ничего прежде в республике не было. Это первый проект для Кыргызстана.
0: 詹泰光伏电站设计年发电量达2000千瓦时，这足以不间断地为附近居民点和城市供电。电站运行还实现了自动化管理，仅由少量专业人员组成的团队负责配套保障工作。
2: Это можно сказать мозг станции.
3: Да, это у нас центральный пункт управления. Здесь мы наблюдаем за панелями, за прогнозом погодами. Здесь у нас оперативная схема на подстанции. Но здесь могу дать оценку на 100%, на 5, потому что все на автомате. Здесь не надо больших людей.
0: 在电站所在的山区，技术人员必须在不同的气候条件下工作，从-25度到-40度，一天之内天气也可能变化多次，强风偶尔会导致故障，必须手动进行修正。电站的技术团队包括中国专家和吉尔吉斯斯坦本地员工。对当地员工来说，这是学习使用高科技设备和掌握管理技能的宝贵机会。
4: 它这一个模块里面有10个，你看啊，一个一二三四五，这两个是一组，正负极是一组，这样是一组。
0: 过去，马拉特所在的村庄经常限电，如今已经不再受电力限制的困扰。当地居民曾经认为遥不可及的愿望，如今成了现实。
5: Мы уже начали забывать двеядерные отключения. Стабилизация электрической энергии пошла хорошая. Нормированный дает. Приятно, что за счет этого, короче, у нас и уровень жизни повышается, и качество жизни тоже повышается.
6: 吉尔吉斯有资源，中国有技术，合作的这共赢这种模式。
2: Эта дорога длиной 400 километров – часть совместной работы в рамках инициативы «Пояс и путь» Китая и Кыргызстана. Соединяя солнечную станцию в Кимине с рядом других проектов, она становится еще и важной энергетической магистралью.
7: In 尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡失联。今天上午，西藏吉隆826泥石流灾害新闻发布会在吉隆镇举行。发布会现场，全体起立，向在吉隆泥石流灾害中遇难的人员默哀。发布会上介绍了抢险救援的最新进展、失联人员核查核实、群众安置等相关情况。
8: 8月26日上午，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成我区日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡失联。截至29日18时，灾害造成16人遇难，546人失联。
9: 灾害发生后，西藏迅速启动自治区自然灾害一级应急响应。自治区自然灾害一级救助应急响应，成立吉隆县826泥石流灾害应急救援指挥部和前方指挥部，财政部应急管理部紧急拨付1.2亿元资金，国家发改委安排1亿元资金，支持抢险救灾和灾后应急恢复工作。
10: 目前呢，各方救援力量闻令而动，迅速集结，解放军、武警部队、中国救援队、中国安能、边检、公安、消防各类救援力量2000多人，携带着各类救援装备，开展道路抢通和人员搜救。我们主要从3个方向开展搜救。
9: 据介绍。